do. Oh, я не сношу дронка, цяти голос оп. Сина голова бе пул тафела балклоп. Hy gryp haar aan haar linkerbout en hy denk wat nou. Dis toe lang haar ouwe nou is al twee sy oor blauw.